морковных у котлет. А нас и так лишили многого, нам развеяли иллюзии. Коммунизм, демократия обернулись пустяком.

0: реклама.
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
2: ВВ. ОГРН 123-770-047-19-19-142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс».

Радиошансон.ру. Категория 12+. Телефон рекламной службы Радио Шансон 8 495 925 33 17.

моем словаре появилось незнакомое слово «жена». Все в жене моей просто мило, вот только петь не умеет она.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон.
1: Радио Шансон. Москва, 103.0 FM.

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

ошибаемся, поскользнувшись, как на коньках. Ушибаемся, ушибаемся, просыпаемся в синяках. Оступаемся, оступаемся, спотыкаемся ни на чем. И пытаемся, не признаться.

Я тебе приду, я тебе возьму за руку. Мы пойдем с тобой, мы пойдем вдвоем за реку. Глянь, как все цветет.

0: Фасон. Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
2: ВВ. ОГРН 123-770-047-19-19-142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 83 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель

мир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ВВ. ОГРН 123-770-047-19-19-141-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. Проблема настолько серьезна, что способна разрушить личную жизнь и лишить мужчину одного из главных стимулов. Кто прошел через это, знают, как не сладко мужчинам в такой ситуации. А надо, чтобы было сладко, чтобы все мужчины жили полноценной жизнью. Долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Поэтому я рекомендую мужчинам попробовать новую, усиленную формулу проверенного временем продукта, которая доказала свою результативность. Это продукт нового поколения «Секрет императора Актив Плюс». Его компоненты способствуют обретению мужской твердости и долгому наслаждению. Сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить свою интимную жизнь. Усиленная формула секрета императора Актив Плюс состоит из натуральных компонентов, которые способствуют и возбуждению, и стойкой мужской твердости, и поддерживают длительность интимного контакта. Звоните с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности о секрете императора Актив Плюс. Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Усиленная формула секрета императора Актив Плюс способствует усилению страсти и выносливости в любви. Это оптимальный на сегодняшний день продукт для поддержания потенции. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Новый секрет императора не имеет аналогов и прекрасно переносится в любом возрасте, даже ослабленным организмом. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности компоненты секрета императора Актив Плюс полностью безопасны. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности. Звездочка 125. Состав секрета императора Актив Плюс – это та счастливая возможность забыть о неудачах и вновь прочувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна, звонок по России бесплатный. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

0: night. На радио «Шансон» реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 83 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям.

Ты изящна в этом белом танце, током бьет от твоих нежных рук. Как так можно улыбаться, что у мужчин захватывает дух? А я встретил тебя навечно, отпускать это не мое. Обнимаю тебя за плечи, все во мне это все твое.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
2: В магазинах «Электро».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости. Просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Лесниной Юлией Валерьевной. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Угасание после 55 – это приговор?
4: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон – как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры один за другим.
3: Что отказывает первым?
4: Желание. Мир становится серым. Потом энергия. Появляется постоянная усталость. Мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес. А дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает. Мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
3: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
4: Да. И один из них – секрет императора «Актив Плюс».
3: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру «#125» и узнайте, как это сделать. «#125».
4: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. Мы не просто поддерживаем эрекцию, мы поддерживаем всю систему.
3: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните #125 и узнайте, как это сделать. #125.
4: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
2: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2020. 26 года.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» – 8-495-925-33-17.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.

«Пускай ты выпита другим» — слова из песни «Прощание с Исидорой» на волне хорошего радио. Так-то оно так, но не все явно подняты бокалы, потому что сегодня, если посмотрите на календарь, день железнодорожника и день ВДВ. И наше поздравление всем причастным в студии хорошего радио. Андрей Петров, здравствуйте, здравствуйте. Чувствуется, что поздравлений сегодня в программах только для вас будет огромное количество, но это все впереди. Женщина, которую не встретил посвящение, звучит на хорошем радио.

Зеленые-зеленые. Название этой композиции, побывавшего в эфире хорошего радио. Туда, где все зеленое-зеленое, даже в конце октября зовем вас отдохнуть. Легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон» с 24 по 30 октября. Он пройдет в Турции на берегу Средиземного моря. Подробности найдете на нашем сайте radioshanson.ru. А именно, какие артисты вместе с нами собираются поехать отдыхать. Это и Михаил Шафутинский, и Султан Лагучев, и Алексей Брянцев, и Евгений Григорьев, и многие-многие другие для лиц старше 12 лет. Эта информация, обращайтесь на наш сайт radioshanson.ru за полным списком артистов, потому что, глядя на этот список, понимаете, что песен будет море.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Спасибо.
2: Спасибо вам.
3: Благодарю вас.
1: Спасибо вам.
3: Очень
1: спасибо
3: благодарны.
1: Вы вам благодарны.
4: Большое спасибо.
5: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
6: 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: «Сердце бьется в закрытую дверь» отзвучало на волне шансона. На очереди одна из песен Артура Руденко. Еще несколько дней назад на курорте в море плескался Артур, но уже успел вернуться к работе. На сцену, говорит, после отдыха полон сил. В ближайшие день-два обещал рассказать, как будет выглядеть его гастрольная афиша августа. Ну а пока, красиво живите!
1: Все

Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс».

0: Радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер ФС 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: и не жить.
1: Свежая песня Игоря Слуцкого под названием «Ошибка». Никакой ошибки нет. На этой неделе вполне закономерно вы, благодаря голосованию, добавили в хит-парад «Шансон года» эту композицию. Но пока на 12 месте, на 12 строчке. Для того, чтобы продвинуть песню чуть выше, зайдите на наш сайт radioshanson.ru и там за композицию Игоря Слуцкого проголосуйте.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Без чего автомобиль не поедет? Правильно, без «Колобокса». «Колобокс» – весь спектр услуг автосервиса. Диагностика, ремонт, ТО, выгодная бонусная система. При первом посещении – бесплатная комплексная диагностика. «Колобокс». Приезжайте. Новый магазин в Дзержинске на Ленинского комсомола 26А. «Колобокс» рулит.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Ньюсом.
1: 8 утра в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с их профессиональным праздником. Обращение президента опубликовано на сайте Кремля. Глава государства отметил, что в этом году исполняется 175 лет первой железной дороги общегосударственного значения, соединившей Москву и Санкт-Петербург. Президент подчеркнул, что железные дороги России остаются символом надежности и прогресса. Он напомнил о героизме железнодорожников в годы войны, отметил их вклад в обеспечение СВО и поблагодарил за работу. Минпросвещение обновило рекомендации по внеурочной деятельности для школ на 2026-27 учебный год. Общий объем таких занятий не должен превышать 10 часов в неделю. За весь период обучения установлен лимит в 1350 часов в начальной школе, 1700 часов в основной и 680 в старшей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Также в документе представлен предлагаемый перечень курсов и направлений, которые школы могут использовать для построения внеурочной работы. В него вошли разговоры о важном «Россия. Мои горизонты. Орлята. Россия». Кроме того, отмечены военные учебные сборы, начальная военная подготовка и курс финансовой грамотности. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, основная задача ведомства – предложить проверенный набор направлений и методическую поддержку, чтобы каждая школа могла выстроить внеурочную работу с учетом своих ресурсов и потребностей детей. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе радио «Шансон» и слушайте нас в любое время – дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение – 18+. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

Ну, может быть, красивые года и тают без остатка, но с музыкой, с песнями совсем не так. Хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много. «Шансон» один. Для лиц старше 18 лет. Пока. Это следующая песня, которая звучит на волне хорошего радио в студии. Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте.

о старом дворике, да под гитару Валерий Курас на волне хорошего радио. Ну а на очереди дуэтная песня Таисии Повалий и Стаса Михайлова, который на днях очень эмоционально высказался по поводу отношения к себе. Говорит, нравится мой внешний вид, не нравится, нравится, как одевается борода, у него зуб не те, волосы не те, живет он так. И то, как живет, и делает его как раз-таки Стасом Михайловым, единственным и неповторимым. Что с тобой? Как же я? На радио Шансон. Я

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Судостроителям почет и уважение.
2: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
1: «Стройфлот» – гордость поколений.
2: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
3: Курс доллара пробил новый уровень.
4: Бензин за неделю подорожал.
5: Рост цен на продукты
6: дали. Инфляция резко ускорилась.
7: Группа компаний «Автолига» – твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили BLG, Exit и Хончи на уровне прошлого года. Ждем вас в «Автолиге» на Московском шоссе 247. «Автолига».
8: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
9: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио «Шансон».

0: моей карете.
1: Радио «Шансон» теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

Вот в таком танцевальном ритме, как в песне «Роза черная» или как в следующей композиции под названием «Лети», и пройдет наша всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй» 14 ноября на столичной лайф-арене. Возрастное ограничение 12+. Несколько часов любимой музыки. Танцы гарантированы, энергичное, отличное настроение. Не забывайте, самые доступные билеты на танцпол. Там можно стать частью большого музыкального праздника.

0: вместе с начала века.
1: Москва, 103.0 FM.
2: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Новый сериал «Пятого канала». Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
2: Такие мы удивительные люди.
1: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На «Пятом канале». Для зрителей старше 16 лет.
3: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Что было, подытоживает Владимир Ждамиров. Говорит, если его песни на улице и исполняют уличные музыканты, это значит только одно, что его композиции ушли в народ. И это для артиста очень и очень приятно. Песня под названием «А все вернется» звучит уже на волне хорошего радио, потому что музыки много, а шансон один.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.

9 утра в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Министерство иностранных дел опровергло слухи о запрете оформления загранпаспортов через МФЦ. Ранее такая информация распространилась в соцсетях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу дипведомства. В МИД пояснили, что обновления коснулись только тех граждан, которые направляются в служебную командировку за рубеж от зарегистрированной в министерстве организации и обращаются за услугой через само ведомство. Для всех остальных россиян порядок оформления документов не изменился. Московские школьники завоевали 3 бронзовые медали на Международной олимпиаде по лингвистике в Румынии. В соревнованиях приняли участие 46 стран, в том числе США, Германия и Израиль. Об этом сообщили в Департаменте образования и науки. Всего Россию представляли 4 школьника, включая 3 москвичей. Уточняется, что олимпиада по лингвистике состояла из 2 туров, к которым командно усердно готовилась. На учебных сборах Центра педагогического мастерства школьники решали задачи на семантику и числительные, а также проходили пробную олимпиаду по условиям, приближенную к реальным соревнованиям. УАЗ сделал народное название «Буханка» официальным для автомобилей семейства СГР «Старый грузовой ряд». Новое наименование внесено в прайс-листы производителя, брошюры и каталоги аксессуаров, пишет газета.ру. При этом в технической и сопроводительной документации автомобили линейки продолжают обозначаться прежними цифровыми индексами. Кроме того, 68-летнюю модель усовершенствовали. Теперь на сайте УАЗ-450 представлен в 5 модификациях – автобус, грузовой фургон, комби, а также в виде бортовой и грузовой версии с 1- и 2-рядной кабиной. Заключение выпуска – официальный курс валют на выходные и понедельник. Доллар стоит 79 рублей 46 копеек, евро – 91 рубль 19 копеек, юань стоит 11 рублей 77 копеек. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

же календарь сегодня кричит. Ау, ау, люди, буквально, потому что кто у вас служил в ВДВ, кто у вас железнодорожник, обязательно родных, близких поздравьте. Сегодня, можно сказать, двойной праздник или даже тройной, учитывая, что календарь показывает еще и в воскресенье. В студии шансона Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Следующая песня «А в деревне» будет называться «На волне хорошего радио». В ней голос Алексея Петрухина. Услышите.

0: Это «Рада Рай» на волне хорошего радио. Пару дней назад артистка выпустила новую песню, которая, как рассказывает, родилась из реальных историй, общих воспоминаний и чувства, когда знаешь, что у тебя есть надежное плечо. В итоге дуэтная композиция получила название «Самая лучшая подруга». Во всемирной паутине уже можно ознакомиться. «Проводник» на радио «Шансон» звучит.
1: Все непросто в этой жизни земной. Время лечит, и оно же летит. И летит оно, как пуля, за мной. И противно влево мухи свистит.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
2: Курс доллара пробил новый уровень.
3: Бензин за неделю подорожал
4: на цены на продукты
5: дороже. Инфляция резко ускорилась.
6: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили G-Tour и Sawiz на уровне прошлого года. Ждем вас в Автолиге на Московском шоссе 245А. Автолига.
7: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
8: ИП Тилухин АА, УКРНП 304-526-011-800-121.
9: Без чего автомобиль не поедет? Правильно, без «Колобокса». «Колобокс» – весь спектр услуг автосервиса. Диагностика, ремонт, ТО, выгодная бонусная система. При первом посещении – бесплатная комплексная диагностика. «Колобокс». Приезжайте. Новый магазин в Дзержинске на Ленинского комсомола 26А. «Колобокс» рулит.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
10: Радио «Шансон».

Вы знаете, что традиционно в начале сентября устраивает Михаил Шуфутинский встречу с поклонниками, которые очень-очень хотят вместе с мэтром календарь перевернуть, посмотреть, как горят костры рябин. Но желающих попасть на эту сентябрьскую встречу с каждым годом все больше. И вот на этот раз переворачивать календарь, как пообещал Михаил Шуфутинский, будет 2 дня подряд по многочисленным просьбам. Только об этом Михаил Шуфутинский объявил. Провинциальный джаз-бенд слушали на радио «Шансон».

0: Шансон. Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брян.

Шансон.ру. Категория 12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

судьбе». Вот название композиции, которая в эфире «Хорошего радио» прозвучала. Сменит ее Плесника «Братик» в исполнении Евгения Григорьева. Непонятно вашему покорному слуге, шутит ли Жека или серьезен, но утверждает, что приобрел старый городской заброшенный дом в несколько этажей, в котором проживали бомжи. Ну, надеемся, что какие-то комментарии от Жеки все же потом последуют.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
2: В магазинах «Электро».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

10 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Новые правила провоза багажа и животных в такси вступят в силу с 1 сентября. Как пишет ТАСС, теперь таксопарки смогут самостоятельно устанавливать требования к размерам, количеству и способам размещения ручной клади. Она не должна загрязнять или повреждать имущество, а также ограничивать обзор водителю. Если крупногабаритные вещи не помещаются в багажник, их можно перевозить в салоне такси, но только по согласованию с водителем и при условии отсутствия помех для управления и безопасности пассажиров. Также в такси допускается перевозка собак в намордниках при наличии поводков и подстилок. Мелких домашних животных и птиц можно перевозить только в контейнере с глухим дном. Тем временем налоговый вычет на лечение домашних питомцев может появиться в России. Предполагается, что получить его смогут клиенты лицензированных ветеринарных клиник при наличии подтверждающих документов и чека об оплате. Механизм возврата уплаченного налога предлагается сделать таким же, как по расходам на собственное лечение, пишет РИА Новости. Мера должна помочь владельцам животных, а также поддержать ответственное отношение к питомцам. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Хола и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве уже плюс 25 градусов. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

Вот точно с таким же настроением и дню сегодняшнему скажем здравствуй. Воскресенье, наполненное праздниками, день железнодорожника и день ВДВ. Наши поздравления, уверен, ваш покорный слуга в студии «Шансон» Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. И что и в ваших словах эти праздники найдут отражение.

0: будет всем, как в пути моя. Пусть потерпит ГАИ.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 83 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель.

Мир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий.

0: Пусть погода хмурится, дождь не дать не взять, а мы действительно будем гулять напропалую. На то она и всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». 14 ноября на столичной лайф-арене нас ждут несколько часов любимой музыки, будут энергичные танцы, ну и настроение будет замечательное. Возрастное ограничение 12+, а артистов очень-очень много соберется, чтобы ваши любимые песни исполнить.
1: Встал, набросил пиджачок, взял монету на карман.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+, не оферта.
2: Курс доллара пробил новый уровень.
3: Бензин за неделю подорожал
4: на цены на продукты, да.
3: Инфляция резко ускорилась.
5: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили Амода и Джейку на уровне прошлого года. Ждем вас в Автолиге на Московском шоссе 243. Автолига.
6: Обои? Есть. Ламинат? Есть. Двери? Есть. Сантехника? Есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.

0: защищают.
1: В торговых центрах «Дзержинец» и «Рояль».
2: Третья улица Строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
3: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк». 18+.
4: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

шансоне «Любовь Успенская и очень красивая женщина». Девиз «Надо уметь жить красиво» распространила Любовь Успенская и на своего йоркширского терьера. Называет питомца арабским шейхом, и это не фигура речи. У пса отдельная спальня, с уборной, с гардеробной, кормит личный повар специально заказанным мясом. Ну и на гастроли, разумеется, только вместе.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос. Сила России.
6: Радио «Шансон» представляет.
7: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
8: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
7: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
9: Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
10: Такие мы удивительные люди.
9: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
11: Людочка, вы ничего не забыли?
12: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
11: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
12: Так до ноября, время еще есть.
11: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
12: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
6: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
13: «Эх, разгуляй».
6: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
14: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: американский межпланетный зонд InSight впервые записал...
1: Корпорация Google сообщила об утечке данных более чем 50...
2: Война с коррупцией не должна знать границ. Вот
1: уже в Бельгии разразился политический кризис.
3: Страна ОПЕК сегодня на заседании в Вене...
4: Польша спровоцировала новый международный...
5: США возобновят программу модернизации...
6: Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию...
7: Российская...

уж точно не ставит на паузу жизнь. Денис Майданов на этой неделе вместе с АвтоВАЗом в рамках благотворительной акции «Герой СВО» и его семье вручил новенький автомобиль. Песня под названием «Я остаюсь» звучала в эфире «Хорошего радио», а на смену ей уже спешит следующая, которая называется «Без любви твоей не смогу». Музыки много, шансон один –

0: Просто я устал.
1: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
2: Судостроителям почет и уважение.
3: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
2: «Стройфлот» – гордость поколений.
3: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
4: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
5: Спасибо.
6: Спасибо вам.
7: Благодарю
6: вас.
7: Спасибо.
5: Мы вам
7: очень
5: спасибо
7: благодарны.
5: Вы вам благодарны.
2: Большое спасибо.
8: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
9: 18+.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: адресом.
1: 11 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Владимир Путин поздравил российских десантников с Днем воздушно-десантных войск. Президент выразил уверенность, что бойцы продолжат достойно решать поставленные задачи и вносить значимый вклад в обеспечение обороноспособности, суверенитета и национальной безопасности страны. Такая телеграмма опубликована на сайте Кремля. В заключение глава государства пожелал родным и близким десантников успехов и всего наилучшего. Новогодние праздники в 2027 году продлятся 11 дней. Это на один день меньше, чем в предыдущие каникулы. Отдых начнется с 31 декабря 2026 года и продлится до 10 января 2027 года включительно. Об этом пишет «Москва-24» со ссылкой на производственный календарь. При этом во втором полугодии текущего года россиян ждут сразу две короткие рабочие недели в начале ноября и в конце декабря. Они также будут уменьшены из-за праздников. В частности, в последнем месяце осени трудовая неделя сократится из-за Дня народного единства, который отмечается 4 ноября, выпадающего на среду. Жаркая погода и переменная облачность прогнозируется в Москве сегодня. По области местами возможна гроза. Об этом предупреждает Гидрометцентр России. Так, температура воздуха днем в столице и Подмосковье будет в пределах от 30 до 32 градусов. Ночью столбик термометра опустится до плюс 17 градусов, а по области до плюс 14. Юго-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду. При этом спад жары в московском регионе начнется с понедельника. В этот день ожидается до плюс 28 градусов, а также кратковременные дожди, не исключены и грозы. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве уже плюс 28 градусов, ясно. Небольшой дождь возможен ближе к вечеру. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

но всякий миг он становится только лучше. И хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио. Оставайтесь с нами в любое время. Музыки много. «Шансон 1» для лиц старше 18 лет. Ну а в студии хорошего радио Андрей Петров. В воскресенье проводим вместе. Здравствуйте, здравствуйте.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: собственно, в Викторе Королеве никто и не сомневался. Обещал человек-праздник назвать день премьеры своей новой композиции. Так и сделал. Запишите, запомните. В ближайшую среду, 5 августа, пообещал Виктор Королев обнародовать свою свежайшую композицию. Ну а пока песня под названием «Прикосновение» была на радио «Шансон».
1: Я в твое сердце заберусь, ты не узнаешь, я тайком вернусь, я буду за.

отражение моих

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Курс доллара пробил новый уровень.
2: Бензин за неделю подорожал
3: на цены на продукты. Да,
2: инфляция резко ускорилась.
4: Группа компаний «Автолига» – твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Хавейл» на уровне прошлого года. Ждем вас в «Хавейл Автолига» на Бринского, 11. «Автолига».
5: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
6: ИП Телухин АА. Украина П 304-526-011-800-121.
7: Третий час листаешь объявления? Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля? Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации Агата РФ Пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждут тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с Агата РФ Пробег. Деревня Афонина, улица Магистральная, 137Б, 8-831-2-600.
8: Агат. Покупай выгодно.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8222.

Песня «Багульник» звучала в эфире «Хорошего радио». На смену ей спешит композиция «Абсент» уже в исполнении Елены Ваенги. На днях опубликовали рейтинг по цитируемости и упоминаниям в средствах массовой информации в городе на Неве разных известных личностей, артистов, музыкантов, спортсменов. Так вот, второе место по цитируемости и упоминаниям занимает Елена Ваенга. Ну, вам, конечно, интересно, а кто возглавил рейтинг? Александр Розенбаум. Но второе место, оно тоже почетное по олимпийским меркам, серебряная медаль.

0: добиться еще.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне наш

уж точно счастье в вашу жизнь добавит встреча, которая впереди. Ольга Шатрова стремится в эфир Хорошего радио. Ваш покорный слуга Андрей Петров. На следующей неделе с вами постречаюсь и обязательно пообщаемся в эфире радио «Шансон» под замечательные песни Хорошего радио.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Обои есть. Ламинат есть. Двери есть. Сантехника есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

потому что где-то живет первоклассница с отчеством от неродного отца. 8 лет.

12 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. ВВД напомнили о недопустимости изменения внешности на фото для паспорта. При этом небольшие корректировки допускаются, в числе которых настройка света, отображение теней и мелкие детали, которые делают снимок чуть лучше. Однако убирать с фотографии признаки, позволяющие идентифицировать человека, строго запрещено. К примеру, шрам или родинку. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ведомства. Подчеркивается, что неподходящую фотографию могут не принять при оформлении документов. Новые поезда на московских центральных диаметрах получили имя «Королек». Такое название для составов серий ЭП-2Д и ЭП-2ДМ выбрали участники проекта «Активный гражданин». Всего в голосовании приняли участие более 130 тысяч москвичей. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил Сергей Собянин. Мэр столицы отметил, что сейчас по маршрутам центрального транспортного узла курсируют уже свыше 215 таких поездов. Кроме того, градоначальник поздравил работников и ветеранов железнодорожной отрасли с профессиональным праздником, который отмечается сегодня. Он отметил, что их труд имеет огромное значение для Москвы и всей России. В России необходимо заморозить стоимость авиаперелетов и провоза багажа. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Юрий Григорьев, пишет ТАСС. Поводом для предложения стал рост тарифов. По словам Григорьева, в августе некоторые авиаперевозчики подняли цены на билеты на 17%. Парламентарий назвал такое повышение несправедливым. По его мнению, рост тарифов не оправдать никакими ценами на топливо и ссылками на логистику. Поэтому государству необходимо регулировать цены на билеты, а не идти на поводу у авиакомпаний, для которых важна только прибыль. И заключение выпуска – официальный курс валют на выходные и понедельник. Доллар стоит 79 рублей 46 копеек, евро – 91 рубль 19 копеек, юань – 11 рублей 77 копеек. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

Сегодня очень особенный день, и я думаю, что в каждой семье праздник, ведь сегодня отмечается День железнодорожника и День воздушно-десантных войск России. Не сомневаюсь, что будут звучать поздравления в рамках рубрики «Мобильные выходные», а также в рамках программы «По заявкам только для вас». Так что обращайтесь в наш эфирный чат. В студии Ольга Шатрова, буду почтальоном ваших весточек. А пока любимые песни на радио «Шансон».

реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 83 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Елек, Турция, отель

0: турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Буклик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Существует красивая байка про эту песню. Поэт Михаил Плицковский и композитор Вячеслав Добрынин, возвращаясь из подмосковного пансионата, остановились на обочине, купили у садовода ведро малины, и Плицковский, перебирая ягоды, стал напевать. И ягода малина, и ягода малина. И вот спустя примерно месяц песня была готова. И вот сейчас мы услышали ее в новом прочтении Ирины Круг. Воскресный денек на календаре. Пусть сегодня все складывается легко, а настроение будет отличное.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
2: Курс доллара пробил новый уровень.
3: Бензин за неделю подорожал.
4: Рост цен на продукты дали.
5: Инфляция резко ускорилась.
6: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Чанган» на уровне прошлого года. «Чанган Центр Автолига» на Московском шоссе 302Г. «Автолига».
7: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 и 30.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-77.

0: родина одна.
1: Разукрасить жизнь во все тона возможно и на легендарном морском фестивале «Бархатный шансон». В этом году душевная встреча звезд и вас состоится в Турции на берегу Средиземного моря. Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Белек». Для вас выступят Михаил Шафутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин и многие другие любимейшие артисты. Так что кто куда, а мы на «Бархатный шансон». Приглашаем вместе отправиться по волнам любимых песен. Подробности ищите на нашем официальном сайте radioshanson.ru. Эта информация для лиц старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Людочка, вы ничего не забыли?
8: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
7: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
8: Так до ноября, время еще есть.
7: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
8: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
9: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

И мы друг друга не потеряем, ведь мобильные выходные на радио «Шансон». И вот звучат ваши приветы. Юля благодарит своего мужа за любовь, внимание и заботу. Колечка Кравченко, люблю тебя. Слушаем вас каждый день на даче, пишет нам Татьяна. Живем в Талице. Передаю привет огромный своему любимому сыну. А вот имени сына мы не узнаем. Привет, мои любимые Настюни, Сластюни. Сидим в деревне Романово. Это Валера из Твери. Если вы хотите быть услышанным, то обращайтесь в мобильные выходные на радио «Шансон».

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
2: В магазинах «Электро».
3: Спасибо.
4: Спасибо вам.
5: Благодарю вас.
3: Спасибо вам
5: очень
3: большое.
5: Благодарны.
3: Спасибо. Вы вам благодарны.
6: Большое спасибо.
1: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
7: 18+.
8: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.
9: Я пропою, звонки всем максимум дают.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
10: Выйду за околиц, сердце беспокоится. Красота родимых мест, да поднебесный свод. Здесь поля раздольные, березки белоствольные, и здесь песни вольные, вся душа поет.

0: шансон.
1: Час дня в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Налоговые уведомления с августа будут приходить по умолчанию на госуслуги. Раньше для этого нужно было подписывать и направлять в ФНС специальное заявление о необходимости получения документов, содержащих налоговую тайну. Об этом пишет РИА Новости. Отмечается, что от рассылки можно отказаться, и тогда уведомления будут приходить только по почте или через личный кабинет налогоплательщика. Кроме того, граждане могут получить бумажное уведомление в налоговой инспекции или в МФЦ. В Госдуме призвали бороться с бедностью за счет сверхприбыли банков. По мнению авторов инициативы, средства кредитных организаций следует тратить на повышение зарплат бюджетников и пенсий, а также финансирование соцпрограмм. Это позволит стабилизировать экономику без повышения налогов для населения, пишет газета.ру. Подчеркивается, что почти 10 миллионов россиян сейчас живут за чертой бедности, и им приходится экономить на самом необходимом. При этом только за 2025 год российские банки получили чистую прибыль в размере 3,5 триллионов рублей. Россияне текущим летом стали чаще отдыхать в выходные дни в Анапе и Краснодаре. В то же время популярность Сочи и Петербурга снизилась. Результаты такого исследования приводит ТАСС. Лидером для коротких поездок остается Москва. На нее пришлось почти 20% от всех уикенд-бронирований по России. Второе место у Петербурга 15%, замыкая тройку Сочи. В топ также вошли Казань, Екатеринбург и Нижний Новгород. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте вы на этом сервисе радио «Шансон» и слушайте нас в любое время – дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 30 градусов. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

сладкое всегда следует за сладким, особенно когда речь заходит о любви, особенно когда речь заходит о запретной любви. Помимо официальных праздников, сегодня отмечается и Международный день прощения. Идея его в том, чтобы напомнить, отпускать старые обиды полезно для души. Это освобождает от какого-то груза эмоционального. Так что сегодня нужно понять и простить. С вами Ольга Шатрова и любимые песни, конечно же, на радио «Шансон». И вот одна из них прозвучит в исполнении Валерия Кураса. По капельке. Ну, а мне остается только напомнить, что музыки много, а шансон один.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билек Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф-билек. Каждый день встречи с артистами.

0: Радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8 495 925 33 17.

Чужая любовь прекрасна, пока не становится твоим одиночеством. Сейчас отправимся в путешествие вместе с группой «Дюна». Посвящается всем, кто любит путешествовать на автомобиле. И не понаслышке знает, что в дороге по-настоящему живешь. Километры отсчитывают не расстояние, а мгновение, из которых и складывается

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+, не оферта.
2: Обои? Есть. Ламинат? Есть. Двери? Есть. Сантехника? Есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
3: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
4: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк».
5: 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82.

радио «Шансон» теперь с вами и на «Яндекс.Радио». Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много. «Шансон» один. Для лиц старше 18 лет.

0: реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Нет времени объяснять. На Валбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО «РВВ». ОГРН 123-770-047-19-19-142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Радио «Шансон» представляет.
6: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
7: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
6: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
8: Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
9: Такие мы удивительные люди.
8: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
10: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
11: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
10: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
11: Танцпол подойдет?
10: Танцпол всем подойдет, Людочка!
5: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
12: «Эх, разгуляй!»
5: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
13: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
14: Для лиц старше 18 лет.
13: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

рамках мобильных выходных продолжают звучать ваши приветы. Огромный привет Ляхову Семену и Ляхову Сергею. Отличных выходных и хорошего настроения, а еще и удачной рыбалки желает Ольга. Передаю привет своей любимой супруге Ане Бородачевской и своим любимым деткам, ваш любимый и любящий папа и муж. Поздравьте, пожалуйста, моего мужа Михаила и всех десантников с днем ВДВ. Муж служил еще в Афганистане, я его очень-очень-очень люблю. Ну и всем здоровья, удачи. Это Ирина из поселка Ульяновка. Поздравьте, пожалуйста, моего супруга Андрея Владимировича Сердюка с днем ВДВ. Это пожелание от супруги Марии. Ну а мы продолжаем эфир. Максим Олейников с песней «Я ревную» далее. Мобильные выходные обязательно вернутся через час, так что если хотите быть услышанным, то обращайтесь.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Судостроителям почет и уважение.
2: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
1: «Стройфлот» – гордость поколений.
2: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
3: Курс доллара пробил новый уровень.
4: Бензин за неделю подорожал
5: на цены. На продукты дороже.
4: Инфляция резко ускорилась.
6: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Черри» и «Теннет» на уровне прошлого года. Ждем вас в «Автолиге» на Московском шоссе 243. «Автолига».

0: Восхищают. В торговом центре «Атолл».
1: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 и 30.
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Радио «Шансон».
3: Я спросил тебя.

Два часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Совете Федерации предложили рассмотреть возможность включения дисциплин по цифровой грамотности в перечень предметов по выбору для сдачи ЕГЭ. Также необходимо скорректировать механизм апелляции, чтобы снизить субъективность при оценке творческих заданий. Как заявил член комитета Софеда по науке, образованию и культуре профессор Игорь Мурок, действующая система требует дополнительной настройки, поскольку именно такие элементы экзамена чаще всего вызывают вопросы участников. Сенатор обратил внимание на высокий уровень стресса среди выпускников в период сдачи экзаменов. Он подчеркнул, что реформы ЕГЭ должны быть направлены на гуманизацию процедуры, в том числе за счет расширения возможностей для пересдачи и повышения прозрачности системы оценивания. Россиян могут оштрафовать за хранение бензина. По информации газеты «Ру», российские нормы пожарной безопасности запрещают хранить бензин в квартирах, на балконах и в подвалах. За нарушение предусмотрены административные штрафы, а в случае пожара с тяжкими последствиями, возможно, и уголовная ответственность. Эксперты поясняют, что опасность создает не только сама жидкость, но и ее пары, которые могут воспламениться. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение – 12+. В завершении выпуска информации о валюте. Официальный курс доллара на сегодня и завтра 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль 19 копеек, юань стоит 11.77. Дарья Березовская, радио «Шансон».

песня записана в 93-м году, а вот в апреле 94-го вышла в составе одноименного первого официального альбома Михаила Круга. И вот что любопытно, за выпуск аудиокассет с альбомом от студии «Союз» Михаил Круг не получил ничего, но за выход лазерных дисков с тем же материалом ему заплатили $3000. При том, что на саму запись он потратил значительно больше. Наше общение бесценно, и как здорово, что мы с вами на одной волне, волне радио «Шансон». С вами Ольга Шатрова. Здравствуйте.

жизни – это впечатление. Мы не живем годами, мы живем мгновениями, которые нас тронули запахом дождя, случайным разговором, видом из окна поезда или вот путешествием по цветной Азии. Хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио Шансон теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте Радио Шансон в приложение Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много. Шансон один для лиц старше 18 лет.

0: дед репку. Но саморезы даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
1: Обои? Есть. Ламинат? Есть. Двери? Есть. Сантехника? Есть. В стройцентре Бекетов на Бекетово 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8222.

танцевать, но и убрана приумножать отличное настроение будем уже в следующем части. Программа по заявкам только для вас уже принимает ваши приветы, слова, поздравления. Обращайтесь в эфирный чат уже сейчас.

0: шутка.
1: Реклама.
2: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Людочка, вы ничего не забыли?
5: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
4: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
5: Так до ноября, время еще есть.
4: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
5: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
6: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Идеальные выходные на радио «Шансон» продолжаются с днем железнодорожника, своего мужа Шамиля, дочку с зятем, сватью Наталью Юрьевну, ее сына Артема с невесткой Танечкой. Всем здоровья, успехов и мира. Это Наиля из СПБ. Благовещенского Валерия Павловича с Курской области с днем ВДВ. Это великий и очень хороший человек. Мы его очень любим и уважаем. Это друзья из Владимира и Кавказа. Валера, будь здоров. Ну, Иркутск, садоводство Горка на связи. Всех зайчиков с днем ВДВ.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
2: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
3: ИП Телухин АА. Украина П 304-526-011-800-121.
4: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская 57».
5: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-72.

0: часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Роскачестве предупредили, что арбузы с трещинами, проколами и вмятинами, а также разрезанные плоды покупать опасно. Это прямой путь для бактерий в сладкую влажную среду. По словам директора Центра компетенции в области пищевой безопасности Роскачества Елены Спиценко, к другим опасным признакам относятся рыхлая структура, нехарактерный привкус или запах мякоти, желтые или коричневые прожилки вместо белых. Спиценко подчеркнула, что лежащие на земле или разрезанные арбузы – инкубатор для кишечных инфекций. И добавила, что у продавца арбузов обязательно должны иметься декларация о соответствии от производителя, личная медицинская книжка и информация о юрлице. От 3 до 8% населения России страдают шопоголизмом. Как рассказала газете РУ доцент кафедры цифровой экономики управления Новгородского госуниверситета Мария Угрюмова, шопоголизм или аниомания – это непреодолимое желание что-либо покупать без необходимости, ради удовольствия от самого процесса покупки. По словам эксперта, если говорить об этом как о клиническом расстройстве с потерей контроля над финансами и поведением, то реальные цифры по России колеблются в диапазоне от 7 до 11 миллионов человек. Примерно 80% случаев шопоголизма фиксируется среди женщин. В эти выходные в столичном регионе завершается массовый купальный сезон. Как рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, август начался с идеальных метеоусловий на 5 градусов выше климатической нормы. Индекс ультрафиолета в последний раз подскочит до высоких 7 единиц, при которых еще можно загореть. По словам синоптика, температура воды в реках и озерах Центральной России сейчас составляет от 18 до 23 градусов. Что касается долгосрочного прогноза, то за исключением первой пятидневки августа месяц жарким не будет. Среднемесячная температура ожидается в пределах климатической нормы. Ночью плюс 12 градусов, днем плюс 21. Количество осадков будет около нормы 78 миллиметров. Дарья Березовская, радио «Шансон».
1: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам».
2: Ой, ну сегодня прямо особенный день, прям концентрация праздничных поводов. Я думаю, что даже в каждой семье праздник, так как кто-то из членов семьи либо отмечает день ВДВ, либо день железнодорожника. Ну и программа по заявкам, дневной выпуск, создан для того, чтобы поздравить своих родных и близких. Ну, конечно же, мы не исключаем и именинников, и просто приветы. Обращайтесь, плюс 7-909-955-103-0. Обращаться можно через портал Макс, через СМС, да, ну или же через наш официальный сайт radioshanson.ru, там есть прям специальная форма для обращения в программу по заявкам только для вас. В студии Ольга Шатрова, именно я буду сегодня вашим почтальоном передавать, да-да, адресатам. Не забывайте подписываться. Ну и давайте прям сразу перейдем к поздравлениям. Поздравьте 527-ю роту и моего мужа Евгения Яковлева с днем ВДВ, мирного неба над головой. Всем это пожелаем. Желание от Инессы. С днем ВДВ, Колю Процай, он же Химарь, Пашу Колоченко, Стаса Канского, Александра Р. из Зернограда и Батайска. Без подписи, увы. Привет всем своим друзьям из Рязани, а также друзьям-любителям шансона Александру Наумову, Александру Косенкову, Марии Сильновой, Наталье Кокоткиной. Всем любви и солнечных дней. Я знаю, что для Лены и мамы Гали из Рязани день ВДВ тоже праздник, ведь любимый папа и муж служил именно в этих войсках. Ну что ж, программа по заявкам начинается.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс»

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Только для вас.
3: Ну, а на радио «Шансон» продолжается программа по заявкам «Только для вас». Итак, поздравляю все десантное сообщество и братство с Днем ВДВ. Небесная, неустрашимая гвардия, надежный щит Родины, всем мира и добра, крепкого здоровья желает Дмитрий. Нашего любимого мужа, папу и дедушку Николая с праздником ВДВ. Без подписи, увы. Поздравляем всех, кто служил в ВДВ. Ну и пожелание мирного неба над головой. Берегите семью, родных, друзей. Это с уважением я. Под «я» подразумевается посыпной дюбель. Сегодня, 2 августа, мы передаем наш самый теплый привет в адрес всех служивших в ВДВ. Этот праздник отмечаем ежегодно в честь любимого папы и дедушки, гвардейца-десантника Сергея Сафонова из Тюмени. Это твоя любящая семья, жена Надежда, дети Светлана, Марина и внуки Сергей, Антон, Илья, Иван и внучка Анюта. А Марина Колесова из Санкт-Петербурга поздравляет своего супруга Александра Дятлова с его праздником, Днем ВДВ. Ну и пожелание чистого неба над головой, быть всегда на высоте, чтобы сердце оставалось молодым, а душа хранила мужество и отвагу. Поздравляю Андрея Захаренко с Днем ВДВ. Здоровья тебе, братан, миротворец. Голубые каски – это круто. Ну а за подписью бывший напарник Михаил Г. Программа по заявкам только для вас продолжается. Если и вы хотите быть услышанным, то обращайтесь по номеру +7 909 955 103 0. Звонить не надо, надо писать через портал Макс, можно через СМС, ну или же оставляйте свои сообщения на нашем официальном сайте radioshanson.ru. Ну и помните, что мы должны знать героев, от кого и для кого ваши сообщения.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НН». Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-0270.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+, не оферта.
3: Курс доллара пробил новый уровень.
4: Бензин за неделю подорожал
5: на цены на продукты, да.
4: Инфляция резко ускорилась.
6: Группа компаний «Автолига» – твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Белджи», «Эксид» и «Хончи» на уровне прошлого года. Ждем вас в «Автолиге» на Московском шоссе 247. «Автолига».
7: Обои? Есть. Ламинат? Есть. Двери? Есть. Сантехника? Есть. В стройцентре Бекетов на Бекетово 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

Программа «По заявкам» продолжается на радио «Шансон». Ну и настало время поздравить именинников. Анну с днем рождения. Вот так вот лаконично, коротко и без пожеланий. Так, хотим поздравить с вашей помощью с днем рождения Илью Викторовича Самсонова. Да, с юбилеем. Это младший брат. Посмотри, за окном снега белого нет. Ты ведь летняя, а я в сентябре, лет на 9 пораньше родился на свет. Мы желаем тебе, брат, долгих лет. Будь здоров и будь богат на земле. Ну, а счастье нашей семье. Знай, Илья, позвони, приеду к тебе. Брат Николай, невестка Альбина, племянницы Алина и Алена. Поздравляю с днем рождения мою знакомую Юлию Нестерову. Желаю, чтобы у нее на телефоне очень хорошо продолжала играть радио-шансон, чтобы мы ее вместе слушали долгих лет жизни и процветания. Это Даниил Жомов из Петрозаводска. Летит поздравление в Усть-Сему на Алтай в адрес Татьяны Кирюхиной. С днем рождения, здоровья, семейного счастья и всех благ. Это от тети Лены и Паши. И Дмитрий из Москвы поздравляет сегодня любимую жену Валентину Анохину с днем рождения. Здоровья богатырского, счастья бесконечного и любви вечной и безграничной тоже. А также поздравления от подруг и друзей. Люблю тебя, моя драгоценная. Еще раз повторюсь, это Дмитрий. Ну что ж, +7 909 955 103 и 0. Обращаемся.

Галина Викторовна из Рязани поздравляет девочек, билетных кассиров вокзала Рязань-2 с днем железнодорожника. Счастья, любви, благополучия, успехов им в работе. Так, всех ветеранов и работников пассажирского комплекса с днем железнодорожника. Хочется пожелать крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, удачи, оптимизма и долгих лет жизни. Это почетный железнодорожник с 30-летним стажем на железнодорожном транспорте Татьяна Буценко из Зеленограда. Всех железнодорожников с профессиональным праздником. Желаю, чтобы ваша жизнь была такой же бесперебойной, как движение состава. Пусть дома вас ждут самые родные, а на работе ценят ваш опыт и преданность делу. Здоровья вам, вдохновения, энергии, исполнения всех желаний. А это к нам обратилась пенсионерка, но так, 39 лет отработала в УАО РЖД Ростовской региональный центр связи. Это Наталья Леонова. Макс поздравляет всех с днем железнодорожника. Счастья, здоровья, успехов всем, кто в дороге. Всех железнодорожников с праздником. И ВДВ тоже. Сегодня еще Ильин день. Всех с праздником. Виктор, деревня Орехово, Ступинский район. Ну еще поздравляю всех работников Куйбышевской магистрали с днем железнодорожника. Желаю здоровья и сил для новых свершений. Это Никита Андреевич. Ну, а завершим мы именно это поздравление как раз в адрес брата из Воронежа, Геннадия Хренова. У него тройной праздник. Он отмечает день рождения, так что с днем рождения. Во-вторых, сегодня день железнодорожника. Это его профессиональный праздник. Ну и Ильин день. Желаем ему всего только хорошего. Это Валентина из Подольска.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
4: ООО «ФВВ». ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
7: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
6: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
7: Танцпол подойдет?
6: Танцпол всем подойдет, Людочка!
8: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
9: «Эх, разгуляй».
8: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
11: Только для...
12: И вновь и ваши приветы. Это Павловский Посад на связи. Возвращаемся с тренировки по авиамодельному спорту. Привет пилоту Александру и технику Александру. Вы отличная команда, это Татьяна Александровна. Привет летит на Алтай, в Усть-Сему, нашим детям, зятю Дмитрию и дочери Алене. У них родился сын Лешка, Лев Дмитриевич. Здоровья вам, дети и внучок. Крепкой и дружной семьи вам. Любите, цените друг друга. Пусть сыночек растет, радует, вдохновляет. Ну а мы с дедом вас чем сможем, то поможем. Это сообщение от бабы Лены и деда Паши. Это из Биска. Огромный привет из Павловского Посада выпускникам школы 11, поселка Большие Дворы, 89-го года выпуска. Это Алексею Борисову, Андрею Баранову. Особенный теплый привет для самой лучшей одноклассницы Ларисы Валерьевны Кокориной. Это Дмитрий Васильев. Привет своим кумовьям Свете и Алексею Поляковым, а также поздравляю всех с сегодняшним праздником, всех, кто отдыхает. Это Катерина. Привет своей семье, мужу Денису и детям Максиму и Евгении. Только вернулись с Геленджика, и Москва нас встретила хорошей погодой. Всем хорошего настроения. Это Анна из Зеленограда. Программа по заявкам только для вас. Это дневной выпуск.

0: нами не в ладу.
1: И вновь ваши приветы. Вчера приехали с моря на любимую дачу образцов, показательный участок номер 831. Передаем всем привет из Шатуры, вы без подписи. Привет нашей любимой Станиславе Антоновне. Это наш любимый человек. Мы сейчас у нее на даче гуляем, все ее друзья. Ну и пожелание быстрее выздоравливать. Это город Симферополь. Сегодня тульская земля добрым словом вспоминает удивительного человека, протоиерея Александра Афанасьевича Тускова. Он был настоятелем храма иконы Казанской Божьей Матери в деревне Савино. Батюшка восстановил несколько храмов в нашем крае. Это был человек с твердым характером, прямой, честный и с огромной душой настоящий священник.
0: Выйду за околиц, сердце беспокоится.

и «Ах» подходит к своему завершению. Программа «По заявкам» только для вас. Сразу хочу утешить. Если что, помните, что у нас есть еще и мобильные выходные. Так что еще и вечерний выпуск. Обращайтесь. Да, озвучим. Ну и в заключение. Вячеслава Пирата с днем ВДВ. Дмитрию, Ольге с правого берега матушки Волги. Большое спасибо за их щедрость души. Маша с Ольгой отлично сходить на концерт. Ну и всем, кто узнал Наталью из Долгорукова, позитива и добра. С днем ВДВ. Щербакова, Гурина и моего теста. Это Михаил Иванович. Прошу поздравить с днем ВДВ моего отца Зазуля Валентина Семеновича, который воевал с ВДВ. Разведка, награжден медалью за отвагу знаком гвардия. Привет всему селу Оранжейное, наверное, да? Искринского района, селу Искренное. И поздравить всех с праздником. Это Руслана из Астраханской области. Так, принято. Любимому мужу Костю с днем ВДВ. Люблю тебя, это твоя Аленка. Сегодня у моего сына Егора Дмитриева сразу двойной праздник. Он служил в ВДВ, но сейчас работает на Горьковской железной дороге. Прошу поздравить его с этими праздниками. Так, поздравляю родных железнодорожников с профессиональным праздником. Пусть железные пути, что стали частью жизни вашей, ее наполнят лишь добром, здоровьем, счастьем и удачей. Это Бикины из Кикина.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 и 30.
0: Телефон рекламной службы радио Шансон в Нижнем Новгороде 28 0 82.

16 часов в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме предложили передавать часть квартир в новых многоквартирных домах государству. По словам парламентариев, такой подход позволит быстрее обеспечивать жильем граждан, стоящих в очередях. При реализации механизма можно учитывать класс жилья. Например, вместо одной квартиры в доме высокого класса передавать большее количество квартир эконом-класса, чтобы больше семей могли получить жилье по договору социального найма. В Госдуме уточнили, что среди очередников сироты, инвалиды, ветераны боевых действий, а также граждане, проживающие в ветхих и аварийных домах. Роботы-доставщики появятся в 35 российских регионах. Различные ведомства согласовали требования к их работе на экспериментальной основе. По информации РИА Новости, роботы-доставщики тестируются уже несколько лет, но для выработки единого регулирования нужен масштаб, поэтому проведение эксперимента планируется в большом количестве регионов. Как заявил директор Департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимир Волошин, это нужно, чтобы отработать эксплуатацию роботов в различных климатических, географических условиях, в различных сценариях городской застройки и в разном трафике. В столице впервые в истории города пройдет ночной полумарафон «Забег 2030». По информации портала «Москва-24», мероприятие состоится 8 августа в рамках Всероссийского физкультурного фестиваля «Лига Спортфест». Участники смогут выбрать дистанции 21 километр, 100 метров и 10 километров. Маршрут пройдет от Олимпийского комплекса «Лужники» до Воробьевых гор вдоль Москвы-реки через парк Горького, Крымский мост, Перечистинскую и Кремлевскую набережные. Для любителей велоспорта также организованы два ночных заезда – «Ластрада» на 70 километров и 40. В завершении выпуска информации о валюте. Официальный курс доллара на сегодня и завтра 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль 19 копеек, юань стоит 11,77. Дарья Березовская, радио «Шансон».

танцевально зажигательно мы открыли новый час на радио Шансон. Именно с таким настроем ждем вас и на всенародной танцплощадке «Эхо Разгуляй». У вас есть возможность попасть на легендарный концерт, где стираются границы между сценой и залом. Радио Шансон приглашает на всенародную площадку «Эх, разгуляй» 14 ноября в Лайф-Арену. Самые доступные билеты на танцпол, где каждый из вас станет частью большого музыкального праздника. Это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. А на сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шафутинский, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Евгений Кемеровский, Татьяна Куртукова, Алексей Петрухин, Евгений Григорьев, группа «Воровайки», «Чепик», «Хола», «Шаман». Ах, можно перечислять и перечислять. Но есть, конечно, возрастное ограничение. Учтите это при покупке билета на нашем сайте 12+.

Реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 83 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс».

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
2: Обои? Есть. Ламинат? Есть. Двери? Есть. Сантехника? Есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
3: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
4: ИП Телухин АА. Украина П 304-526-011-800-121.
5: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
6: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк».
7: 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Радио «Шансон».

Дай мужчине рыбу, и он будет сыт один день. Научи его ловить рыбу, и избавишься от него на все выходные. Лето на радио «Шансон».

Это здорово, что в любом вашем путешествии радио «Шансон» может составить вам компанию. Хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложение Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много. «Шансон» один для лиц старше 18.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Радио «Шансон» представляет.
4: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
5: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
4: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
6: Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
7: Такие мы удивительные люди.
6: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
8: Людочка, вы ничего не забыли?
9: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
8: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
9: Так до ноября, время еще есть.
8: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
9: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

И вновь продолжаю изучать ваши сообщения в рамках мобильных выходных. Поздравляю своего мужа Евгения Напольного с праздником железнодорожника, служба СЦБ, жена Екатерина и дочка Алиса. Мы его очень любим и ценим. Поздравляю с днем железнодорожника Светлану Витальевну, Тату, Белку и Степу из Улан-Удэ. Это Денис Романович. Поздравляю своего папу с днем железнодорожника Виталия Васильевича Минакова. Папа отработал 40 лет машинистом. Желаю здоровья, бодрости, духа. Это дочка Лилия. Таня Ирина там написала, 2 августа столько праздников отмечается. Илья Пророк, 2 часа уволок, и день ВДВ, день железнодорожника. Всех я поздравляю. Хорошего, позитивного настроения желаю. Привет передаю своему соседу Валентину Лёзову. Он бас-гитарист. Ну вот, присоединяемся к приветам.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Третий час листаешь объявления, сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля. Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации «Агатара в пробег». Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждет тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с «Агатара в пробег». Ларина 23Г, 8-831-2-6-0.
2: «Агат. Покупай выгодно».
3: Спасибо.
4: Спасибо вам.
5: Благодарю вас.
3: Спасибо.
5: Мы вам
3: большое.
5: Очень
3: спасибо
5: благодарны.
3: Большое. Вы вам благодарны.
6: Большое спасибо.
7: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
8: 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
9: Появился горизонт дел

5 вечера в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме заявили, что вакцина от вируса папилломы человека может появиться в национальном календаре прививок до конца текущего года. Осенью правительство выйдет соответствующие инициативы в рамках бюджетных законодательных предложений. Как пишет портал Москва-24, ВПЧ – один из самых распространенных вирусов, передающихся половым путем. Он является причиной развития онкозаболеваний и доброкачественных образований как у женщин, так и у мужчин. В России частота инфицированности онкогенными типами ВПЧ составляет от 13 до 40%. 100 пляжей Анапы получили разрешительные документы Роспотребнадзора на открытие пляжного сезона. Еще 12 пляжей проходят экспертизу. Как стало известно в ходе правительственного совещания, отсыпка пляжных территорий, пострадавших в результате ЧС, завершена. Ведется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Республики Крым. За прошедшее время случаев выброса нефтепродуктов не зафиксировано. Я напомню, в районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение 2 танкера. В море попало 2400 тонн нефтепродуктов. От загрязнения пострадало Черноморское побережье Краснодарского края. В России могут ввести скидку в 50% на авиабилеты для всех детей в период школьных каникул. Письмо с предложением депутатов Госдумы направлено министру транспорта Андрею Никитину. Сейчас билеты на внутренние авиарейсы для граждан России в возрасте от 2 до 12 лет предоставляются со скидкой в 50% от трафика. Парламентарии предлагают давать такую же скидку детям до 18 лет, но только во время школьных каникул. Предполагается, что эта мера сделает путешествия к месту отдыха более доступными и позволит расширить возможности для развития внутреннего туризма. В завершении выпуска информации о валюте. Официальный курс доллара на сегодня и завтра 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль 19 копеек, юань стоит 11,77. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Настоящая близость не требует допинга. В тишине и трезвости видно гораздо больше, чем в шумном застолье. Евгений Григорьев открыл новый час на радио «Шансон». Лето за окном, и нам дано еще как минимум 29 дней понаслаждаться беззаботностью. Ведь идеальное лето – это когда ты понимаешь, что счастье – это не пункт назначения, а дорога, по которой идешь, замечая каждую ромашку у тропинки. Именно этого я вам и желаю. С вами Ольга Шатрова и радио «Шансон».

Михаил Шафутинский отмечает, что по звучанию песни «Золотой иероглиф» ближе не к традиционному шансону, а к стилю таких исполнителей, как Барри Уайт или Фрэнк Синатра. Михаил Шафутинский считает до сих пор эту песню одной из своих лучших. Сегодня отмечается день сидения на подоконниках. Это уютный повод отложить дела, взять чашечку чая и просто понаблюдать за городской жизнью снаружи. Зона комфорта будет еще лучше, если делать это и в компании «Радио Шансон».

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
2: В магазинах «Электро».
3: Судостроителям почет и уважение.
4: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
3: «Стройфлот» – гордость поколений.
4: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
5: Обои? Есть. Ламинат? Есть. Двери? Есть. Сантехника? Есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.

0: защищают.
1: В «Золотой миле», ЦУМе и Веденяпина 13.
2: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 и 30.
3: Без чего автомобиль не поедет? Правильно. Без «Колобокса». «Колобокс» – весь спектр услуг автосервиса. Диагностика, ремонт, ТО, выгодная бонусная система. При первом посещении – бесплатная комплексная диагностика. «Колобокс». Приезжайте. Новый магазин в Дзержинске на Ленинского комсомола 26А. «Колобокс» рулит.
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: но свой.
1: Первые 5 дней после выходных самые сложные. Лето на радио «Шансон».

Радио Шансон теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите Радио Шансон в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, Шансон один, для лиц старше 18 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

карете. Мобильные выходные на радио «Шансон». Продолжаю передавать ваши приветы всех десантников и ветеранов ВДВ города Черемхово. С праздником воздушно-десантных войск. Желаем крепкого здоровья, счастья, мирного неба над головой, благополучия и исполнения желаний. Это с поздравлениями Надежды и Константин. Весь коллектив станции «Красный Кут», Приволжской железной дороги, а также ветеранов всем добра и благополучия желает Нина Жукова. Тех, кто сейчас за контроллером, за пультом, на обходе путей, все, кто на дежурстве, всем здоровья и успехов. Это Виктор Викторович ТЧ-28. Виктора Евсюкова с днем рождения из города Волгограда, родную тетю Люсю из Минска, и с днем железнодорожника Константина из Тюмени. Это Ольга из Волгограда. Ну что ж, на этом я говорю вам до свидания. Желаю наидобрейшего вечера в компании «Радио Шансон».

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правил ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Курс доллара пробил новый уровень.
3: Бензин за неделю подорожал
4: на цены. Цель на продукты, да.
3: Инфляция резко ускорилась.
5: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили G-Tour и Sauis на уровне прошлого года. Ждем вас в Автолиге на Московском шоссе 245А. Автолига.
6: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28082.

6 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Россия за последние годы провела масштабную модернизацию поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов. Число зданий, требующих капремонта, снизилось за 5 лет более чем в 1,5 раза. Как сообщил премьер Михаил Мишустин, с 21 по 25 годы создано свыше 6 тысяч объектов первички. Это более 10% от существующих сейчас в стране. Закуплено 230 тысяч единиц медоборудования, в том числе новый транспорт для выезда к пациентам и передвижные медицинские комплексы. В России предложили ввести для учителей ежемесячную надбавку к страховой пенсии за длительный педагогический стаж. Как объяснили в Госдуме, средняя пенсия педагога при стаже 35-38 лет составляет 22 тысячи рублей, а в регионах с низкими зарплатами 13-16 тысяч. Как сообщает портал Москва-24, ссылаясь на законотворцев, одновременно с введением доплаты за стаж нужно пересмотреть систему оплаты труда педагогов, поднять базовые оклады, привязать их к средней зарплате по региону и обеспечить достойное отчисление в социальный фонд. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе «Радио Шансон» и слушайте нас в любое время – дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение – 18+. В российские колледжи и техникумы в ходе приемной кампании текущего года подано рекордное количество заявлений, почти 3 миллиона. В Москве на бюджетные места в колледже зачислено свыше 41 тысячи девятиклассников. По информации портала Москва-24, чтобы абитуриенты могли учиться бесплатно и по интересным направлениям, в городе увеличили количество бюджетных мест и запустили новый механизм зачисления. Теперь поступающие заранее определяют 5 приоритетных специальностей. Доллар на сегодня и завтра 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль 19 копеек, юань стоит 11.77. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: дорогие радиослушатели, любви вам не в службу, семейной гармонии и огромного счастья, чтобы все по согласию, все добровольно, так бывает в жизни, поверьте. И если уж криков, которые Анатолий Полотно и Федя Карманов обозначили как вой, то только от счастья. 18.07 в столице, меня зовут Юлия Степанова, далее в нашем радиоэфире лирический Александр Розенбаум.
1: Разреши, я тебе напишу.

0: шансон. Реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 83 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Гелег, Турция, отель

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Михаила Круга в эфире вечернего шансона. Скоро послушаем Стаса Михайлова, Артура Руденко и Викторию Олешко. Вика Цыганова споет нам. Но еще раньше Зара «У любви свои законы». По нашим законам продолжаются мобильные выходные. Значит, вы можете порадовать приветом или поздравлением своих близких, не дожидаясь программы по заявкам. Шансон. Хочу передать привет нашим девочкам Кулаковой Наталье, город Москва, Коксиной Верочке в Санкт-Петербург, Никитиной Надюше, город Можга в Удмуртии, мужу Александру Игнатьевичу. Спасибо, что они есть. Всех с праздником, мама Раиса.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
2: Курс доллара пробил новый уровень.
3: Бензин за неделю подорожал.
4: Рост цен на продукты
5: дороже. Инфляция резко ускорилась.
6: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили Амода и Джейку на уровне прошлого года. Ждем вас в Автолиге на Московском шоссе 243. Автолига.
7: Обои? Есть. Ламинат? Есть. Двери? Есть. Сантехника? Есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
8: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarkets.ru.
9: Евро пою, звонки всем максимум дают.
10: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
11: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28 0 82.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
2: Тверь 104.8 FM.

Не знаю ни одного человека, который бы не захотел вот под такие песни потанцевать на танцполе, всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй». Татьяна Куртукова в числе участников. Кроме Татьяны, на сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шутинский, Стас Михайлов, Ирина Круг, Лесоповал, Евгений Кемеровский, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», Евгений Григорьев и многие другие. Для зрителей старше 12 лет споют все звезды радио «Шансон». Всенародная танцплощадка состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. Самые доступные билеты как раз на танцпол, где каждый зритель сможет стать частью большого музыкального праздника. Заглядывайте за подробностями на сайт radioshanson.ru. Всем добрый вечер еще раз. Скоро слушаем Вилли Токарева. Прямо сейчас Сергей Куренков.

0: реклама. Людочка, вы ничего не забыли?
1: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
0: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
1: Так до ноября, время еще есть.
0: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
1: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
2: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: захочется черкнуть несколько слов в честь Дня железнодорожника или Дня ВДВ. Напомню номер для ваших сообщений. Плюс 7-909-955-103-0. Мобильные выходные на радио «Шансон» продолжаются.
1: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
2: Обои есть. Ламинат есть. Двери есть. Сантехника есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
3: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
2: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк». 18+.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

7 вечера в столице, в студии с новостями. Дарья Березовская, здравствуйте. Госдуме предложили заморозить стоимость авиаперелетов и провоза багажа. По мнению депутатов, государству необходимо регулировать цены на билеты. Поводом для предложения стал рост тарифов. В августе некоторые авиаперевозчики подняли цены на билеты на 17%. Ранее стало известно, что с 1 сентября пассажиры смогут оформлять и оплачивать билеты на транспорт с помощью единой биометрической системы. Как рассказали в Минтрансе, новый способ станет доступен только у тех перевозчиков, чья инфраструктура технически готова к его применению. Предполагается, что этот способ принесет комфорт за счет ускоренного оформления и контроля билетов. Почти каждая вторая россиянка назвала Сочи идеальным местом для предложения руки и сердца. Согласно исследованию, на которое ссылается Лента.ру, 45% участников опроса считают лучшим вариантом отель в Сочи с видом на море или горы и романтический ужин в ресторане с особой атмосферой. На втором месте по популярности оказался вариант предложения в панорамном ресторане делового центра Москва-Сити. Его выбрали около 20% опрошенных россиянок. 15% участниц хотели бы получить обручальное кольцо во время полета на воздушном шаре и на вертолете. 12% респонденток отдали предпочтение романтике у воды. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эхо разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лиса Повал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Доллар на сегодня и завтра 79 рублей 46 копеек, евро 90 1.19. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Участники будущего их разгуляя 2026, группа «Лесоповал» в начале нового часа на радио «Шансон». Хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, да где вам удобно. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один для лиц старше 18 лет. В 19.06 в столице. Меня зовут Юлия Степанова. Катя Огонек продолжает вечерний эфир «Радио Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник».

0: Радиошоу.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8 495 925 33 17.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
2: В магазинах «Электро».
3: Судостроителям почет и уважение.
4: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
3: «Стройфлот» – гордость поколений.
4: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
5: Спасибо.
6: Спасибо вам.
7: Благодарю
5: спасибо.
7: Вас.
5: Спасибо.
7: Мы вам
5: спасибо
7: очень
5: спасибо
7: благодарны.
5: Большое. Вы вам благодарны.
8: Большое спасибо.
9: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
10: 18+.
11: Обои? Есть. Ламинат? Есть. Двери? Есть. Сантехника? Есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
12: Третий час листаешь объявления? Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля? Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации Агатарев Пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждет тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с Агатарев Пробег. Московское шоссе 105, 8-831-260.
13: Агат. Покупай выгодно.
14: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
15: Крыша течет. Не трать времени зря. 27-29-30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27-29-30.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: радио «Шансон» теперь с вами и на «Яндекс.Радио». Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.
1: Радио «Шансон». Вместе с начала века.
2: Радио «Шансон». Радио «Шансон».
3: Москва 103.

Сукачев в эфире вечернего шансона. Да уж, бабушки бывают огонь, но помните о том, что у эмоциональных и эмпатичных бабушек сердце всегда в зоне риска. Слушайте радио «Шансон», будьте счастливы, берегите своих близких. Скоро в нашем радиоэфире споет Александр Дюмин, Александр Новиков. Ну а прямо сейчас Игорь Слуцкий. Вам добрый вечер.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Радио «Шансон» представляет.
5: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
6: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
5: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
7: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
8: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
7: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
8: Танцпол подойдет?
7: Танцпол всем подойдет, Людочка.
4: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
9: «Эх, разгуляй».
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
10: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
11: Для лиц старше 18 лет.
10: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

Александр Дюбин в эфире радио «Шансон». Скоро нам споет Ирина Круг. Почитаем ваши послания в мобильные выходные, пока есть минутка. Добрый вечер. Хотела бы поздравить Сергея Леонидовича Гузанова с днем ВДВ. Поздравления от Евгении. Следующее — мира и добра всем. Давайте поздравим с днем ВДВ 38-ю гвардейскую бригаду управления ВДВ. Ирина, Новый Городок. Следующее послание. Привет, Шансон. Помоги поздравить друга Ермолова Михаила с днем рождения от друзей. Мишане с днем рождения. Желаем простого человеческого счастья, удачи и чтобы все дороги вели к успеху. Цени моменты, береги себя и знай, мы всегда рядом за тебя. Плюс 7-909-955-103-0 – это номер для ваших сообщений. Пожалуйста, не забывайте о подписи и слушайте радио «Шансон». Здесь красиво.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Курс доллара пробил новый уровень.
2: Бензин за неделю подорожал
3: на цены на продукты. Да,
2: инфляция резко ускорилась.
4: Группа компаний «Автолига» – твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Хавейл» на уровне прошлого года. Ждем вас в «Хавейл Автолига» на Бринского, 11. «Автолига».

0: восхищают.
1: ТРК «Небо» в парке «Авеню» и на Фильченкова 12.
2: Без чего автомобиль не поедет? Правильно, без «Колобокса». «Колобокс» – весь спектр услуг автосервиса. Диагностика, ремонт, ТО, выгодная бонусная система. При первом посещении – бесплатная комплексная диагностика. «Колобокс». Приезжайте. Новый магазин в Дзержинске на Ленинского комсомола 26А. «Колобокс» рулит.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Радио «Шансон».

8 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Самозанятые, которые присоединились к эксперименту по добровольному социальному страхованию, могут открывать оплачиваемые больничные листы. Размер выплат зависит от срока участия в эксперименте. Общего трудового стажа самозанятого и может составлять от 60% до 100% его среднего заработка. Как сообщает РИА Новости, эксперимент стартовал в России 1 января текущего года. Самозанятым необходимо платить страховые взносы. Первые оплачиваемые больничные можно получить через 6 месяцев участия в эксперименте. Отмечается, что этот период засчитывается в общий страховой стаж, то есть будет учтен при расчете пенсии. В трех российских регионах стартовал эксперимент с получением льгот по карте МИР. Речь идет о Ростовской и Тюменской областях, а также о Башкирии. После прикрепления карты к личному кабинету на госуслугах граждане будут автоматически получать скидки при оплате проезда в общественном транспорте, при посещении учреждений культуры и покупках в аптеках и супермаркетах. Как рассказал РИА Новости замглавы Национальной системы платежных карт Павел Потанин, сервис доступен многодетным семьям, пенсионерам, инвалидам и студентам. Чтобы получить льготу, надо приложить карту к терминалу. Сначала система подтвердит право на ее получение, потом будет применена скидка, в том числе 100%. Гроза, ливневый дождь и сильный ветер прогнозируются на территории Московской области этим вечером и в ночь на понедельник. Как сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по региону, порывы ветра могут достигнуть 13 метров в секунду. Жители и гостей Подмосковья призвали соблюдать осторожность в период непогоды. Ночью температура воздуха составит плюс 16-18, в Подмосковье плюс 14-19 градусов. Завтра днем осадков не ожидается. Температура воздуха в столице составит плюс 25-27, по области плюс 28 градусов. Доллар на сегодня и завтра 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль 19 копеек, юань стоит 11.77. Дарья Березовская, радио «Шансон».

хит Евгения Григорьева в исполнении Григория Лепса на радио «Шансон». Хочу, пока вот есть минутка, обратиться к вашим сообщениям в мобильные выходные, потому что следующие уже с 9 вечера в программе «Только для вас». Поздравляю всех с праздником ВДВ и с днем Ильи Пророка. Даша написала. От Эдуарда сообщение. Добрый вечер, «Шансон». Всех ВДВшников с днем ВДВ, а меня и всех причастных с днем железнодорожника. Мира, добра и любви желает Эдуард. Сергей Смирнов поздравляет всех десантников с праздником ВДВ. От тезки моей, от Юлии сообщение. Отдыхаем на даче, отмечаем день железнодорожника и поздравляю любимого мужа Селищева Игоря с профессиональным праздником. Здоровья, успеха, спасибо за вкуснейший плов, жена Юлия. Группа «Бутырка» поет нам далее, ну а следующие ваши послания уже с 21 часа буду ждать.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Если не хочется держать на сердце любовь, хочется ее выплеснуть, и также очень хочется осень к весне ревновать, вот чтобы вот как раньше вместе, да, так присоединяйтесь к фестивалю «Бархатный шансон». Он пройдет с 24 по 30 октября, неделя в Турции на берегу Средиземного моря в компании любимых звезд. Отель «Титаник» Deluxe Golf Belek для лиц старше 12 лет.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
2: ИП Телухин АА. Украина П 304-526-011-800-121.
3: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
4: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк». 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
4: Такие мы удивительные люди.
3: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
5: Людочка, вы ничего не забыли?
6: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
5: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
6: Так до ноября, время еще есть.
5: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
6: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
7: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Николай Каменский, Ирина Игорева, группа «Ванаметри», Ирина Игорева, Евгений Кичевский, Сергей Гуляков, Владимир Замирков и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.

Всем прекрасным Танькам огромный привет от радио «Шансон» и Сергея Трофимова. Еще раз хочу пригласить всех ценителей шансона по-русски на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон», ведь петь нам сейчас будет участник фестиваля Евгений Кемеровский. В этом году с нами поедет Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Сергей Любавин, Анатолий Полотно и Федя Карманов. Это далеко не полный список. Заглядывайте за подробностями о фестивале на наш сайт для лиц старше 12 лет.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
2: ИП Телухин АА. Украина П 304-526-011-800-121.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
3: Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберет, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его, пусть он в связке в одной.

0: про таких не пою.
1: Бархатный шансон. История. 2017 год. Турция. Бодрум.

0: из тысячи звезд одну, самую яркую.
1: Бархатный шансон по волнам любимых песен.

0: Радио «Шансон» – программа по вашим заявкам.
1: Вечер воскресенья. Начинается программа «Только для вас» на радио «Шансон». Добро пожаловать в гости. Вот с этой минуты принимаю ваше сообщение на наш номер плюс 7-909-955-103-0. Пожалуйста, не забудьте о подписи. Сегодня у нас большие праздники. День железнодорожника, день ВДВ, 2 августа. Всегда очень яркий день, Ильин день. Меня зовут Юлия Степанова. Желаю всем вам гармоничного вечера. Не забудьте поздравить близких, ну и не забудьте также указать их имена, конечно же. Шансон хочу передать своим друзьям из Сочи. Привет, наверное, да? Надеюсь, что очень скоро я приеду к вам, и мы еще затусим. Также привет Тане Михайлиной из Пензы от Александра Тришкина. Это первое сообщение. Споют нам Александр Маршал, Николай Расторгуев и Александр Иванов.

Еще раз номер +7 909 955 103.0. Про подпись, пожалуйста, не забывайте. Продолжим программу только для вас. Добрый вечер, радио Шансон. Поздравляем с днем железнодорожника Фирсова Сергея. Желаем всех земных благ ему и его семье. Он живет в Волгограде. Пусть для него прозвучит добрая песня. Наталья, Петр и Любовь из Паньшина. Андрей пишет: здравствуй, дорогой Шансон. Поздравьте, пожалуйста, моего сына с днем Ильи, с Ильиным днем и с днем железнодорожника. Желаю ему счастья, здоровья, благополучия. Мы всегда рядом. Привет, Шансон. Поздравляем друга Ермолова Михаила с днем рождения от друзей. Это послание Мишане с днем рождения. Желаем простого человеческого счастья, удачи за спиной и чтобы все дороги вели к успеху. Цени моменты, береги себя и знай, что мы всегда рядом за тебя. Единственное, не поняла, почему удача должна быть за спиной. Ну, пусть где-нибудь будет, да хоть бы даже в кармане. Всех причастных поздравляю с днем железнодорожника. День ВДВ у нас тоже на горизонте в виде многих и многих сообщений. Постараемся все успеть. Всем добрый вечер. Поет нам Виталий Аксенов.

молодой повис. И меня искать не стоит, не гони во двор. Колыхнул и что-то вспомнил с малых до сих пор.

Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс».

0: сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Только для вас.
3: Любовь твою.

красивая песня прекрасной женщине. Шансон у моей любимой сестры Елены Кузнецовой. Сегодня день рождения. Мне и моим родственникам хочется пожелать ей семейного благополучия, здоровья, любви и всего, чего она захочет. Брат Александр, сноха Ирина и я, сестра Татьяна, Любимский район. Что ж, программа только для вас продолжается. Переходим к теме дня ВДВ. Добрый вечер. С днем ВДВ нашего любимого папу Шарапутина Андрея от дочки Оксаны и ее семьи. Крепкого здоровья, счастья, любви. Хотим сказать ему, что его семья его очень любит и гордится им. Шансон, поздравляю с днем ВДВ всех причастных, а также Говора Антона Александровича с днем ВДВ от двух Александров и Татьяны. Шансон, поздравляю Степанова Сергея Александровича из Самары с днем ВДВ. Желаю ему здоровья, семейного благополучия, профессиональных успехов и удачи во всех начинаниях. Лана В., город Самара. Любимое радио, передайте привет моему любимому человеку Андрею. Прошу у него прощения. И поздравляю с днем ВДВ от Ирины. Это сообщение. Следующее. Любимое радио. Всех десантников с праздником. Лично хотим поздравить с днем ВДВ своего друга Андрея Мурина из города Долгопрудный. От души желаем всего самого доброго в жизни. Крылатая пехота, вы лучшие. Крепко жмем мужскую руку. Валентин и Владимир, город Киржач, Владимирская область. И еще одно послание. Привет из Орехово-Зуево. Всех с ВДВ с праздником. А вот 1 августа был профессиональный день инкассатора. В связи с этим хочу поздравить Сапатова Михаила, Брусникину Александру, Жатикова Максима и всем, кто услышит мою фамилию. Поздравляет Аввакумов Олег. Ребята, вы лучшие. Чего?

0: Без чего автомобиль не поедет? Правильно, без «Колобокса». «Колобокс» – весь спектр услуг автосервиса. Диагностика, ремонт, ТО, выгодная бонусная система. При первом посещении – бесплатная комплексная диагностика. «Колобокс». Приезжайте. Новый магазин в Дзержинске на Ленинского комсомола 26А. «Колобокс» рулит.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
2: Радио «Шансон».

сильно, красиво, мощно в программе «Только для вас» на радио «Шансон». Пламенный привет Ляхову Сергею Сергеевичу и Ляхову Семену Сергеевичу. Ушастики. Желаю вам отличного настроения и прекрасного вечера. Всех с праздником, Ольга. Добрый вечер, любимое радио, моим прекрасным друзьям Павлу Геннадьевичу и Артему. Большой привет. Прекрасного вечера всем желает Евгений из Великого Новгорода. «Шансон» хочу поздравить с Ильиным днем, в скобочках. Это церковный праздник. Я думаю, многие в курсе, да? И передать большой привет своему любимому мужу, Тройно Константину. Я его очень сильно люблю и всегда жду домой. Он у меня дальнобойщик, жена Наталья написала. «Шансон», передаю привет своей любимой супруге Анне Бардачевской и своим любимым детям Ангелине, Дмитрию, Данилу, Михаилу, Веронике, ваш любимый папа и муж. Здравствуйте, поздравьте семью Рексиных с днем железнодорожника. Мои любимые, дай бог здоровья и мирного неба над головой. «Шансон», поздравьте любимую жену, маму, бабушку, ветерана, почетного железнодорожника с 30-летним стажем Буценко Татьяну Петровну с днем железнодорожника. Крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, оптимизма. Мы ее очень сильно любим. И поставьте, пожалуйста, песню «Женщина воздух». Семьи Вальковых, Кавелиных, Желновых и Буценко. Зеленоград.

Номер для сообщений плюс 7-909-955-1030. Пожалуйста, не забывайте о подписи. Шансон. Хочу передать большой привет Руслану, Андрею, Ирине, Анастасии. Мы сегодня в Ступинском районе. Умудрились искупаться. Погода хорошая. Завтра пойдем за грибами. От Артура. Шансон. Поздравьте корешей Виталия Тетерина и Славку Мельникова из Саратова с днем железнодорожника. Они с успехом 40 лет назад закончили учебное заведение, получили профессию машинист тепловоза, хоть и не работали по этой профессии, но учеба их подружила. Татьяна Мельникова пишет. Шансон, я с родителями и друзьями на даче недалеко от Санкт-Петербурга. Слушаем радио Шансон. Поставьте нам песню хорошую, любой, будем рады. С уважением, Наталья, Александра, Елизавета и друзья. Шансон, помогите нам поздравить наших родных и близких, Лукичевых, Марину и Сергея из Архангельска с днем железнодорожника. Они отдали профессии более 25 лет. Добра, здоровья, благополучия. Поставьте песню «Ягода малина» из города Чехова.

Давайте продолжим. Шансон, большой привет семье Тюниных, сестре Ирине, маме Нине, племяннице Машуко, любимому мужу Сергею и нашим любимым непослушным двойняшкам Варваре и Захарику. Шансон, привет мужу Алексею, сыночку Владимиру, я вас очень люблю. И привет всему СНТ-мелиоратор Волгоградской области. Всем хорошей рабочей недели, напоминает нам о ней Анастасия. Добрый вечер, Желябина Якова Аркадьевича, с днем железнодорожника. Большую часть жизни он отдал железной дороге, сейчас на заслуженном отдыхе. Но бывших железнодорожников не бывает, так что всех причастных с праздником, особенно работников Октябрьской железной дороги. Сергей из Санкт-Петербурга поздравляет. Любимое радио, хочу поздравить всех причастных с днем железнодорожника и с днем ВДВ. Спасибо вам за вашу работу. Семья Антипиных, город Елец. Шансон, поздравляю Камала из Рязани с днем ВДВ. Удачи ему, здоровья, всего самого хорошего. Оставайся таким же добрым и справедливым. Это соседка Оксана поздравляет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Программе только для вас. Давайте продолжим в хорошем темпе. Любимого папу, мужа, свата и соседа Игоря Залазаева с юбилеем, с 55-летием. Привет ему шлем из прекрасного зеленого поселка города Краснозаводска. Здоровья, семейного счастья, любви и мирного неба над головой. Семья Усачевых, Залазаевых и дети. А еще замечательные соседи поздравляют Игоря. Добрый вечер, Шансон из Курска. От всей души поздравляю Карачевцева Алексея с днем ВДВ. Никто, кроме нас, твоя надежда. Ну, действительно, кто бы спорил. Андрея Пузыревского, город Сосногорск, Республика Коми. Поздравляю, дружище, с днем рождения, с днем ВДВ и с днем свадьбы, вашу прекрасную пару. Счастья и всех земных благ. Вот такое случается в жизни в один день. Владимир написал. Любимый Шансон, мы с мужем на даче слушаем вас. Хотим поздравить с днем ВДВ своих соседей. Счастья, здоровья и благополучия. Татьяна и Анатолий Маруновы, город Фрязино. Так, Шансон, поздравляем с днем ВДВ Лысова Сергея Геннадьевича. Крепкого здоровья всем сослуживцам. Просим песню «Синева». Шансон, пишет вам постоянный слушатель Пустовалов Евгений Николаевич из Вохренки в Московской области. Что, есть такое название? Вохренка? Супер. Хотел бы поздравить своего крестного Фомина Михаила Николаевича с днем ВДВ и всех ребят, причастных к ВДВ.

Я хочу, чтобы жизнь продолжалась. Да, собственно, здесь вот можно и поставить точку. Программа «Только для вас» продолжается, но очень недолго, движется к финалу. Следующее завтра в 3 часа дня и в 9 вечера обязательно будет. Для Настиной доченьки и нашей самой любимой, милой, искренней внученьки Кристине Азатовне наши наилучшие пожелания. Кристине Азатовне с 18-летием. Будьте счастливы, наши любимые, родные, самые лучшие мамы и бабушка Елена из города Ижевска. А еще, дорогие радиослушатели, сегодня, 2 августа, самый первый день жизни прекрасной девочки Миры. Поздравляю родителей Таню и Леню, бабушек, дедушек, само собой, друзей, близких и тех, кто подальше, а также родных сестер девочки Миры. И пусть это имя принесет нам всем мир, гармонию и благополучие. Yeah.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Курс доллара пробил новый уровень.
2: Бензин за неделю подорожал
3: на цены на продукты
4: дороже. Инфляция резко ускорилась.
5: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Черри» и «Теннет» на уровне прошлого года. Ждем вас в «Автолиге» на Московском шоссе 243. «Автолига». Без чего автомобиль не поедет? Правильно, без «Колобокса». «Колобокс» – весь спектр услуг автосервиса. Диагностика, ремонт, ТО, выгодная бонусная система. При первом посещении – бесплатная комплексная диагностика. «Колобокс». Приезжайте. Новый магазин в Дзержинске на Ленинского комсомола 26А. «Колобокс» рулит.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-45.

толча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья.

0: Золотой хит Игоря Слуцкого и Вадима Цыганова в исполнении Михаила Круга и Вики Цыгановой. Наверное, эти пояснения излишние. Те, кто слушает радио «Шансон», прекрасно это знают. Наша самая гостеприимная, самая любимая песня. Добрый вечер всем, кто настроен на нашу радиостанцию. 22 часа 4 минуты в Москве. Меня зовут Юлия Степанова. Всем вам желаю уютного вечера. И скоро мы с вами послушаем группу Михаила Танича «Лесоповал», Александр Розенбаум через секунды.
1: Радио «Шансон». Вместе с начала века.

Насчет демографии не обещаю, а вот настроение поднимать будем точно. Радио «Шансон» приглашает всех на легендарный праздник, всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, танцами и неповторимой атмосферой, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» и новые звезды душевного жанра. Подробности на радио «Шансон.ру» для зрителей старше 12 лет.

0: Работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
1: Стройфлот. Гордость поколений.
0: Нижний Новгород. Улица Свободы 1. 229-66-89.
2: Обои есть. Ламинат есть. Двери есть. Сантехника есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
3: Третий час листаешь объявления? Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля? Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации Агата РФ Пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждет тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с Агата РФ Пробег. Деревня Афонина, улица Магистральная, 137Б, 8-831-260.
4: Агат. Покупай выгодно.
5: Крыша течет. Не трать времени зря. 27-29-30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27-29-30.
6: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
7: Радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет.
2: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
3: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
2: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 83 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс»

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Сон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Никаких сомнений, что наши артисты раскачают лето и в октябре. Алексей Петрухин с Анной Семенович спели нам только что в эфире радио «Шансон». Алексей Петрухин, Михаил Шфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Анатолий Полотно и Федя Карманов и другие звезды, участники фестиваля «Бархатный шансон». Присоединяйтесь. Турция с 24 по 30 октября. Подробности на радио «Шансон.ру» для лиц старше 12 лет.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
2: В магазинах «Электро».
3: Судостроителям почет и уважение.
4: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
3: «Стройфлот» – гордость поколений.
4: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

наши паруса. Одевайся, не томи.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
2: В магазинах «Электро».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
3: Для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один. Ваш Стас Михайлов.
1: Разольется по капельке марта грязь непролазная.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.
1: Пустая, холодная, жуткая комната. Захламлена, грязная.

0: На радио Шансон реклама.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ВВ. ОГРН 123-770-047-19-19-141-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф-билет. Каждый день встречи с артистами и многочисленными.

0: Радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8 495 925 33 17.

Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Шансон. Темная ночка. На радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

мое, навсегда я скажу. Ты мое, и никто никогда. Неразлучно, это тебе докажу. Я с тобою останусь, когда...

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.8.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Проверьте здоровье Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 82 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет Турция, отель «Тиск».

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно.

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Начальник спецчасти достал документ, ладонь протянул, уважает. Еще говорил он, что с легкой душой на волю меня

Жизнь моя помчалась, как с горочки салазки. Вовремя не спрыгнул, и случилась мне хана. И приснилось мне в дыму тюремного кошмара, будто я вернулся.

и выведут в рубахе цвета белого белей. И опять по памяти прогонят перед строем ряженых в парадное белых тополей. Одни замрут на стенах, перечеркнуты крестами, а в конце квадратик из непрожитого дня. Значит, со свободой поменялись мы местами, значит, эта присказка будет про меня.